0: نسیم صبح، آرزوی نو، امید نو، زندگی نو و یک روز نو.
1: متفکری میگوید که صبح یا آغاز روزی پر انرژی اساس روزی موفقیت است. درود بر مردم زحمتکش و مهنت دوست. امیدوارم که همگی خوب و صحت و سلامت هستید. ما این زمان قرار داریم در قسمت دوم برنامه نسیم صبح و با پروگرام میتونیم بگوییم که صبح بخیر نه بلکه روز بخیر، چون که علاکه نوری افتاب رو دیده ایستادیم و گرمی هم البته دارد، چون افتاب که هست البته گرمی میدهد. خوب دوستان گیرم، می بعد از تنفس یک چند سالا برای ما کوتاه بود و همزمان دروز هم بود. البته ما دوباره باز برگشتیم به ایفیر رادیوی تاجیکستان و حالا مستقیما حدود یک ساعت با شما خواهم بود. من اسفندیار ناصیروف در یک جایگی با تومیریس نبیزود حدود یک ساعت. و باید بگویم که دوستان گرامی، در برنامه های صبحگاهی ما و شاید من بعد در برنامه های شام هم کم تغییرات ها وارد شده است. ما من بعد هم با زبان تاجیکی و هم با زبان روسی برنامه رو پیش میبریم، لیکن شکل روسیش رو بگویم تومیریس پیش میبرد. از من خواهش کردن که با چند زبان من خودم پیش برم. میشود دو کم برای من وزین تر است با چند زبان صحبت کردن یک و یک بوده. با همین خاطر تومیریس با ما کمک میکند. حالا تومیریس رو میشنویم که یک درود بفرستد برای تمام اونهایی که ما رو میشنون با زبان روسی. البته
2: Доброе утро, Таджикистан. Доброе утро, друзья. За окном рождается новый день, а вместе с ним новые надежды, новые встречи, новые возможности. Мы искренне рады, что именно сейчас вы настроились на нашу волну. Пусть это утро подарит вам легкость, вдохновение и хорошее настроение. Сегодня 14 июля, вторник. В эфире программа «Насими суп». У микрофона Тамирис Набизот и мой коллега Носиров и Свандер. Добро пожаловать в наше прекрасное утро, друзья. Поехали.
1: ва бале дӯстони гиромӣ, чуне ки Томирис гуфтанд, ҳамин оғози рӯзи нав аз худи инсон вобаста аст, ки ӯ чӣ гуна рӯзро оғоз мекунад. ва аслан агар таҷриба карда бошед, биёед ман онро каме суханро баҳтар мегӯям. Нарӯз инҷо аст? Нарӯз мебиёӣ? نروز با شما، با ما و با همه شنوندگان سلام میفرستد. و باید بگویم که همین تومیریس رو ما با خواهر دوزدیده از نزد نروز از رده فرهنگ و نزد زمان آوردیم با او خطیری که اصلا کور همین گناه است. یک نفره که استعداد دارد، مهارت خیلی والو دارد، خریدارش زیاد است، مثل همین بازی فوتبال. اگنت میگن که مثلا ببینید تو امروز رونالدو با چلیاگ رفت یا اینکه مسی دو سه سال از رونالدو کمتر، خریدارش تو هول زیاد هستن و بحث و سر و صداها نیز پیرامون اونها زیاد است. یک گمان آمده علاقه سر و صداها پیرامون تومیری زیاد بود. با شما برور کار نوروز ما خوش آمدید گفتیم، یک نظارت کردن دیدن رفتن. و ببینید دوستان گرامی، یک تجربه زندگی امین گونه است که اگر ما آغاز روز رو یعنی که صبح رو با طبع بولیده، با صحبت های خوب، با مطالعه کردن چیز یعنی خوب آغاز کنیم، اگر مطمئن باشد که طول روز شما طبعتون بولیده خواهد بود به محبو. و بیاید سراول برایتون یک вобаста ба санаи рӯз, ки имрӯз 14 июл аст ва чӣ санаҳои муҳим аст, чӣ воқеаҳои ҷолиб дар Тоҷикистон ва берун аз Тоҷикистон аст, каме бароямон Томирис маълумот медиҳад ва баъдан боз ба бахшову ба суҳбати хеш бармегардем. ва дӯстони гиромӣ, бароятон бояд бигӯям, ки имрӯз дар рафти барнома мо албатта пешниҳоди шумо мекунем баъзе сурудҳои хуб дорои маънии баланд ва ҷолибу боиси шунидани низ. ва инчунин дӯстони гиромӣ, бояд бигӯям, ки ин шом бозии Фаронса ва Испаниё низ баргузор мегардад. як чанд ҷумла вобаста ба футбол низ мехоҳем пешниҳоди шумо гардонем ва дорамон чанд бахшу хабарҳое ки бахш ва хабарҳои ҷолибе ки мо дорем. Шумо дар рафти барнома метавонед ки бо рақами 2760-2760-20 бо мо дар тамос шавед, дар бахшҳо иштирок бикунед ва дар умум пешниҳод кардани барномаи мустақима маҳз ба ҳамин хотир аст ки шумо бояд дар бахшҳо, дар рафти суҳбатҳо бо мо ҳамроҳ шавед, чунки ҷолибияти барномаи мустақим маҳз аз ҳамин чиз иборат аст. Хуб, марҳаматон низ.
2: Благодарю, Исфандер. Итак, друзья, пришло время нашей традиционной рубрики. Расскажем о памятных датах, праздниках, событиях, связанных с сегодняшним днем. Итак, друзья, сегодня в Казахстане 14 июля отмечают День нотариата. Национальный праздник, установленный в честь подписания закона о нотариате в 1997 году. Сегодня в Южной Осетии отмечают День миротворца. В этот день, в 1992 году, по соглашению между главами России, Грузии, Северной и Южной Осетии, в республику были введены миротворческие силы. В Ираке сегодня День республики. Праздник посвящен событиям 14 июля 1958 года, когда революционеры свергли хашимитскую монархию. А также сегодня во Франции празднуется День взятия Бастилии – это национальный праздник. 14 июля 1789 года восставшие парижане штурмом взяли крепость, тюрьму Бастилию, что стало символом начала Великой Французской революции. А также сегодня в Казахстане отмечается День работников рыбного хозяйства, друзья. Так что любители рыбных дел, пожалуйста, сегодня
1: ваш день.
2: А также официально утвержден в 2017 году в соответствии со статьей 4 Закона Республики Казахстан от 13 декабря 2001 года о праздниках в Республике Казахстан. Правительство Республики Казахстан постановило День работников рыбного хозяйства отмечать во второе воскресенье июля, но, опять же, это зависит от календаря, на какой именно, как бы, на какой именно день падает данный праздник. И в этот праздник принимают поздравления работники рыбных хозяйств, профессиональные ловцы речной и морской рыбы, друзья, рыбаки-спортсмены и любители летней и зимней рыбалки. А немного позже мы с вами поделимся датами рождения после...
1: Бале, як чанд лаҳза мо таваққуф мекунем ва коргардони шӯро карда истодааст, ки як шунаванда дархост кардааст, ки як суруд бисёри бад гап задем ба фикрам ҳамин гуна гуфта истоданд. Хуб, қабул аст. Мо ҳоло як суруд мешунавем дар иҷрои Беҳрӯз Мирзоев, ки аз кадом як дилбохтаи худ ҳам шикоят мекунад ва ҳам намедонам, як аз ишқу ошиқи дилбохтаи худ мегӯяд, мегӯяд ки ман дар зели лабам замзамаи меҳри туро доштам. Ин сурудро мешунавем ва баъдан боз бармегардем.

0: идома дорад барномаи насуми субҳ аз мавҷи радиои тоҷикистон 104.7 FM 2760 2720. ҳар аз шумо дӯстони гиромӣ метавонед ки бо мо дар тамос шавед ва шояд дархости суруд доред, шояд ба касе салом мефиристед, шояд аз касе қаҳр карда бошед, ҳозир ҳами занг мезанед, мегӯед ки азизам фалонӣ, хуб намефаҳмам, ягон шакли дигар кати узр мехоҳед. ҳарчанд узр хостан, узр пурсидан, бахшиш пурсидан ҳозир хеле камтар шудааст, гӯё ки ки ҳамаи мо беягон иштибоҳ бошем, лек баҳрҳол чунин имконияту мо барои шумо фароҳам меорем. Томирис як чанд далели дигар дорад ба гумонам, барама шуморо мешунавем ва баъдан боз ба Исфандиёр бармегардем.
1: Благодарю, Исфандиёр. Итак, друзья, сейчас познакомимся с именинниками сегодняшнего дня, людьми, которые своим талантом и трудом открыли и открытиями, вернее, вошли в историю. Также за известны за пределами своей страны. Давайте узнаем, кто они. Вернемся позже к Исфандиёру. Итак, друзья, 14 июля 1916 года родился народный художник Таджикистана Ашур Хайдаров. В эту же дату родился доктор математических наук в 1947 году Икром Курбонов. 14 июля 1743 года родился Гаврил Державин, это русский государственный деятель и поэт. В 1800 году родился Жан Дюма, французский химик, основатель органической химии. Друзья, наверное, этот блок больше, да, информационный, это все понятно, но он больше, мне кажется, касается людей, которые любят вот химию, физику, потому что в эту дату очень много родились именно людей, связанных с этими сферами деятельности. А также 14 июля 1862 года родился Густав Клим, это австрийский художник, один из основателей венского модерна в живописи, автор знаменитого «Поцелуя». В 1903 году родился Ирвинг Стоун, это американский мультипликатор, один из создателей, вернее, один из основоположников биографического романа. И в 1910 году родился Уильям Ханна. Кстати, друзья, если вы смотрели, наверняка, вернее, вы смотрели мультик «Том и Джерри», с таким вот, скажем, с такой дикцией голосом, его всегда представляли, что автор сценария Уильям Ханна и Джозеф Барбера. И, кстати, вот в 1910 году родился Уильям Ханна, это американский мультипликатор, один из создателей знаменитых анимационных персонажей «Тома и Джерри». Мы к этому блоку еще вернемся, друзьям. Сейчас выслушаем моего коллегу Исфандиёра.
0: Ки ҳамин ҳоло як нафар пеш аз омадан ман чун дар дохили нақлиёт будем, огоҳаш кардам ки ҳатман моро рӯи мавҷи 104 FM бишнавед. Ронанда буд ва гуфт қабул аст, агар ягон чизи хуб дошта бошед. Албатта мо кӯшиш мекунем ки барои шумо бахшҳо, суҳбатҳо ва суруд ва аслан дархости суруд карда буданд, як чандин сурудҳоро пешниҳод кардам. Қисме аз он сурудҳое ки шумо барои мо гуфтед, дӯсти азиз, ҳамин ҳоло агар моро шунида бошед, мо дар рафти барнома кӯшиш мекунем ки лоақал яктои онро пешниҳод кунем, чунки дар як барнома ҳудуди 45-50 дақиқа ҳаст. Мо наметавонем ки яке буро 5-6 суруд пешниҳод кунем. Агар суруд пешниҳод кунем, пас фақат барнома мешавад муаррифии суруд ва тамом. Лекин як чанд хотирот аз омадан ва вобаста ба роҳу нақлиёт як мушоҳида кардам. Шояд Томирис шумо аҳамият додаед ва бубинед, вақте ки мо ҳар рӯз масалан ба кор меоем ё ки аз кор ба хона бармегардем, баъзе воқеаҳои аҷиб дар ҳамин дохили нақлиёт мешавад. Ҳарчанд як қисми он бояд нашавад, аммо намедонам бо кадом сабабҳо аст ки баъзе ронандаҳо ва ҳатто баъзе мусофирҳо онро анҷом медиҳанд. Масалан, вақте ки ман ҳамин саҳар меомадам, дохили сабукрав нишастам ва сабукра дар назди ронанда нишаста будам. Ҳамин ронанда ҳар лаҳза дар ҳар гузаргоҳ, дар ҳар як кӯчаҳо, дар назди ҳар як чароғак меистод ва фалони фалон ҷо мери гуфта дод мезад. Тасаввур кунед, дар назди гӯши шумо як кас ҳар лаҳза дод мезанад, фалон ҷо мери меистад, фалон ҷо мери меистад. Ва алакай як чизе ҳаст, ки дар субҳ мо аз болида хотирӣ, аз болида рӯҳӣ, аз оғоз як рӯзи пур энерҷӣ суҳбат мекунем. Агар тасаввур кунед, ҳамин гунаҳо аз ёд бошанд. Лекин баъзе ронандаҳоро фаҳмидан мумкин, чун вақте бо ӯ суҳбат кардам, гуфт ки ака агар ҳамин тавр кор накунем, мо маблағ ба даст оварда наметавонем. Воқеан аз як ҷиҳат рост ҳам мегӯянд, чун ман медонам ки баъзе аз онҳо масалан аз шояд аз ягон ҷо

0: баъди шунидани ҳамин суруди фараҳноз ман як чанд сония тасаввур кардам ки агар дар полизия масалан кор карда истода бошед ҳамун ба истилоҳ белу каланде ки буд чӣ ҳол дошта намедонам рақскада кори деҳхонӣ
1: паритм
0: музики бале хуб дӯстони гиромӣ бале як чанд нафари дигар дархости суруд карданд мо ҳатман пешниҳоди шумо мекунем аз суруди рустам азмӣ ҳатман дарёфт шуд дар рафти барнома пешниҳоди шумо мешавад ва дӯстони гиромӣ бояд бигӯям ки як чанд маслиҳатҳо оид ба ёки лайфхак мегӯянд барои оғози рӯзи нав аз кадоми фиристодааст кадоми фиристодааст ки ҳамин чизҳо шумо чӣ маслиҳат медиҳед гуфта озир ман инро албатта ҳам шунавандаро мешунавем ҳам ман инро мутолиа мекунам ки ин чӣ аст ва баъдан ҳатман пешниҳоди шумо хоҳам кард ҳафт лайфхак барои оғози рӯзи нав навиштанд хуб шунаванда аст бале ало
2: ало
0: лабай шуморо мешунавем дуруд ба шумо
1: добро утро
2: кайфан ёро сай томирӣ шу бахайр
0: рӯзи шумо низ бахайр бошад
2: саломат бошед ман бахтиёром дербос шуморо шабакаҳои гуногунро мешунидем чанд қат танаффус буд масалан ин шу барномаи ҷолиба шуморо мешунавем
0: саломат бошед
1: мо
0: чанд сол набудем томирис дар як моҳ аллакай ҷои моро гирифтанд тамом хурок нон нисф шуд мегӯянд ку нон нисф шуд тамом
2: ман пешниҳод дорам ки бахшҳои интеллектуали озуни саволҷавоб таҳия мекардед баъдан акай фандиёр бозии шумаро камтара кӯтоҳ маълумот мекуди бари шунавандагон фаронса испания
0: бале испаниё ва фаронса бале баъзе чизҳо ман ҳатман пешниҳоди шумо мекунам вақтам
2: бале
0: 741 дақиқа аст лекин ба ҳар ҳол ба қавле як ҷанг меандозам бояд барномаро ҷамъбаҳс мекунем ва давоми баҳс дар ҳамун шабакаҳои иҷтимоӣ мешавад қабул аст ташаккур ба шумо бахтиёр бале як қабул аст баъзе шунавандаҳои мо дархости суруд карда истодан қабул аст дӯстони гиромӣ ман кӯшиш мекунам лекин шумо фаҳмед ки вақте як суруд масалан агар ҳудуди ду се ёки чор дақиқа бошад агар мо масалан дар як барнома 5-6 ёнки то 10 суруд пешниҳод карда наметавонам ин барои мо каме мушкилтар аст хуб марҳамат томирис
1: Итак, друзья, каждая дата богата именами. Я вот в моменте разговора со спондером совсем забыла вам сообщить о том, что 14 июля родился мировой боец Конор Макгрегор.
0: Озияла заман Конор Макгрегор гуфтан. Ман аслан баъзе муҳорибаҳои ҳамин нафарро тамошо мекунам. Баъзе муҳорибаҳояшро, албатта ҳамаашро не. Ва аслан бубинед, ман бар зидди ҳамин мубориб ҳамин шакли муҳорибаҳои омехта ҳастам. Чунки намедонам як касро
1: очень много физического насилия.
0: Бале, бениҳоят зиёд аст. ё шояд мо ягон бор дар ҳаётам ҷанг накардам масалан метарсам хай намедонам ба кадом хотир аст лекин ва як чанд рӯз пештар мағлуб шуда буд медонед мағлуб шуда буд бачаҳо бисёр баҳс зиёд кардам ман гуфтам охир шумо чӣ баҳс мекунед вай мағлуб шуд ғалаба кард ё чӣ кори дигар ки ӯ масалан як гонорари беҳад зиёдро гирифт гонорараш аз гонорари мо хеле фарқ дорад гонорари мо ам бад нест Лекин ба Конор нами барояд, албатта.
1: Нет, зачем вы преуменьшаете наш гонорар? У нас весьма неплохой.
0: Бале. Хуб, буз чи аст?
1: Я считаю, что вообще такой вид единоборств, смешанный или вообще без разницы какой, очень вредят здоровью, несмотря на то, что ты можешь заработать просто баснословные какие-то деньги. И все-таки я считаю, что жить без этого всего гораздо лучше. Я больше поддерживаю баскетбол, футбол, плавание, может быть, какие-то похожие виды спорта, но только не мордобойство, да, я прошу прощения.
0: Бале.
1: Итак, друзья, поделюсь с вами самыми памятными датами в истории. Я повторюсь, 1700. Так, у нас звонок.
0: Бьет авал, что надо рухабунать, но вот субботу иду момент. Лавай, алло.
3: Алло, салам алейкум.
0: Дурут башу.
1: Доброе утро.
3: Руз бахайр баша.
0: Руз шумун из бахайр баша. Марамат, факат чаконтар, зутар, субботу мекнем, ки вахта мон кареб.
3: Я пешниха дуран.
0: Як пешниха, кабул аст.
3: Бале, шумо хаме рузой сешамбе настим из суб дастен. Бад телеграм дуран, масам барой навистам, ягон. Телеграм боша, бад бахшора мехом ки хтон лайкнен. Чи меган? Бахшора хтон тайор кнен. Масалан, да радио, савол джауб, як руза мустақими бисио мерагада савол джауб. Факат як шуналанда иштирок мекнам. Се шуналанда иштирок мекнам, тамом. Амира, шумо хтон бахшора пешниҳод кнен. Мехом ки чи бахше ки шумо да мақулай, ҳам бахш барава.
0: Қабул аст. Ташаккур барои тамосатон. Мо албатта шумо як буро ин қадар маро сахт нагиред, дӯстони гиромӣ. Шумо тасаввур кунед ки ман як муддати тӯлонӣ дар эфир набудам ва ҳоло бароям як каме вақт лозим аст, ки баъзе бахшҳо, баъзе идеяҳо албатта ҳастанд. Мо дирӯз бо Томири сар нишаста будем, хеле суҳбат кардем. Дар рафти барнома шояд аз пагоҳ сар мешава, шояд аз ҳафтаи нав, шояд аз моҳи дигар.
1: В общем, ближайшее время, друзья. Бале,
0: дар фурсатҳои кӯтоҳ кӯшиш мекунем, ки баъзе бахшҳои интерактивӣ ҳатман пешниҳоди шумо кунем. Баъзе идеяҳо ҳаст. Биёд як чанд дар бораи футбол, ки ҳам баъзе шунавандаҳои мо, ҳам Томирис як санаи таърихиро гуфтанд, як чанд маълумот вобаста ба футбол пешниҳоди шумо мекунам. ва баъдан яке аз сурудҳои дархостҳои дар иҷрои Рустам Азимӣ буд, пешниҳоди шумо хоҳам кард. Хуб, дӯстони гиромӣ, имрӯз бозӣ, ки онро футбол дӯст медоред?
1: Не очень.
0: Ай, ман дӯст медорам, ва чанд шунаванда дигар? Рона, ха, футболро не, Роналдро дӯст медоред,
1: да?
0: Тамом. Футбол, фаҳмидед, а? Футболро дӯст намедоранд, ки Роналдо ва Марокоро дӯст медоранд. Тамом. Онҳо ҳам футбол боз ҳастанд, дастаи футболии хуб ҳастанд Марокко. Лекин хуб, биё дар бораи Роналдо суҳбат намекунам, Атомирис, ба ӯ хотире, ки ҳамин ҳоло агар дар бораи Роналдо ман як ҷумла гӯям,
1: мы здесь будем сидеть до завтра.
0: До завтра, бале, мумкин ки после завтра мешавад, да? Ба ӯ хотире, ки о хотире, ки ҳози баҳсу мунозира доир ба Роналду, Месси ва дигар футбол чӣ шуд? Ҳатман ман ҳози пешниҳоди чумо мекунам, дидед, а? Алакай наиштанд. Салому алейкум, футбол чӣ шуд? Футбол ҳози ҳеч нашудааст, ҳози имшаб аст футбол. Футбол ҳози як чанд маълумот пешниҳод хоҳам кард. Лабай, ало.
4: Салому алейкум, рӯзи шумо бахайр
0: бошад. Доброе утро,
4: Томирис.
0: Деде нашнавандаҳои мо ба чанд забон? Шумо ба чанд забон суҳбат карда метавонад?
1: Несколько
0: языков. Шумо ба чанд забон? Шнавандаҳои мо метавонад?
4: Бале, ман ҳамон кам бо русӣ карф мезанам.
0: Беҳтарин.
4: Манам ҳайрон шудам аз ин субҳ, насими субҳе, ки бози аст ман гуфтам ин Санҷор касол дар шикор буд, ягон гурга шикор карда омадааст.
0: Ё гурга шикор кард, ё ки гур гуфта Исфандиёра шикор карда буда?
4: Бале, ба ҳар ҳол доири фаъолиятатон барои ҳардуятон савдои гарм мехоҳам. Бизор савдои гарм ҳамеша насибатон бошад, гонораротон зиёд бошад.
0: суханҳо зиёдтар шавад. Энергии гуфте, какой энергии сахара мен аст, да?
1: Есть такая русская пословица, говорят: ваши слова да Богу в уши, чтобы этого было много.
4: Да. А вот желаю, чтобы всегда вот такое настроение у вас было и у наших слушателей.
1: Спасибо большое.
4: У ваших слушателей. И желаем, чтобы всегда с хорошими программами, всегда, чтобы нам вы
0: подготовили,
4: чтобы нам было весело слушателям тоже.
1: Спасибо большое. А как могу к вам обращаться, прошу прощения?
5: Как вас зовут?
4: Я Файзидин. Слушатель.
5: Да, Файзидин, очень приятно. Спасибо большое за столь теплые слова. Действительно, я очень признательна. Я думаю, что наш тандем вместе со Свандером будет очень продуктивным, поэтому оставайтесь с нами на Радио Таджикистан и слушайте, будьте активными. Впредь у нас будут очень много интересных викторин, вопросов, тем для обсуждения, поэтому я думаю, что вы найдете для себя что-то полезное. Вот. Я вам очень сильно благодарна. Спасибо большое, Файзидин.
4: Хорошо, мы ждем. Спасибо.
0: Мишдион Гуфандеде, да? Агар омода накарде, таму ман...
5: Нет, почему же? Я всегда готова.
0: Таму. Хоб, дусони гироми, имшаб як нафар дигар ам наистад ки, оле ма саволо ҷавоб надам, окей наистад. Яъне окей маънои амро дорад ки
5: алакай қарт кардам,
0: қарт кардам. Пешакӣ ман да нагуфтӣ. Пешакӣ савол додам ку дар инҷа ки ҳам футбол чӣ шуд, оз футбол нашуда, оз ман гап мезанам футбол ки чӣ шуд, чӣ мешавад, шояд намгуна шавад гуфта. Алакай окей наистад. Окей маънои амро дорад ки ма каме дертарак барои шумо маълумот додам, ба ҳамин хотир.
5: Нет, окей, это типа хорошо, ну, хорошо. Как бы согласен. Но, друзья, у нас остается очень мало времени. Сейчас Исфандер вам даст кратко эту колоночку. Я думаю, что мы надеемся на ваше понимание, потому что время у нас, к сожалению, не резиновое. Исфандер.
0: Бале, хуба им шам, дусон гироми бози фаронсава, испанио, баргузор мегардат. Ва буварк нет бо чан нафар коршносон, мухлисони футболман, чан дин рус шуд ки сухбат карда исадам, перомони хамин бози, он хоме гуан ки این فینال قریب الوقوع است و باید که همین دسته ها اصلا در فینال با هم رقابت میکردن چون که در این دسته ها ستوره های توپنوک مثل مباپه و در اسپانیا باشد لامین یامال قرار دارد و دروم امشب یک بازی هنگاموی رو ما شما تماشا خواهیم کرد تو با امروز میان هر دو دسته 38 بازی برگزار شده است از این 38 بازی اسپانیا 18 غلبه دارد فرانسه باشد 13 غلبه و میان اونها همگی 7 مساوی است. برتری اساسی فرانسه در خط حمله است. شما اگر بازی های اخیر همین دسته رو تماشا کرده دیده باشید با مخلصان فوتبال داخل دارد. البته شما دیدید که اونها گویم قریب که بخ ندارند و خط حمله به نهایت قوی رو دارو هستند مخصوصا در همین چمپیونات جوان. از اسپانیا باشد نظارت خوبی توب رو دارند و بازی خوبی دستوی هم از اونیو هست. این چیز خاصی همین فوتبال بازان اسپانیا است. نه تنها در این نسل نو بلکه در فوتبالوزون پیشنه هم همین گونه نظراتی توب رو در دستشون داشتند. خوب و دوستان گرامی اگر با فویز تقسیم بکنیم ما با غلبه فرانسه 55 فویز با غلبه اسپانیا 45 فویز با گذاری خواهیم کرد. اما یک چیز دیگر رو باید بگویم که سوپر کامپیوتر اوپتا فرانسه رو مدعی اساسی به دست آوردن غلبه نه تنها در این بازی بلکه در فینال عنوان کرده است. خب به هر حال میگویند میدان از دلر است. ما خواهیم دید که این شب چی میشود. یک چند نفر خوب نمیرود، چند نفر گریه میکند، چند نفر سحر انی کور نمیبیاد در اومد دیگه. یکی ما بودو اگر من پاگو در ایفیر دیتر کردم دونید که فوتبال گناهگار است. به هر حال برو بر وقت ترک میبیاد. میگه اسفندیار همینجا دست این پشتی درد است. یکی خبر دیگر واسه با فوتبال است. خبر بسیار عجیب هم است. تومیرس نگو میگوید که فیفا فدراسیه بین المللی فوتبال روزی 19 ایول بعد برگزار شدن بازی فینالی همون پوره های گازونی که در اونجا بازی فینال برگزار می شود همون رو پوره پوره کرده اونها رو می فروختن در داخل گویم شیشه های محسوس می گذارن و هر یک همون پوره گازون 450 دلار ارزش داشته است.
5: У вас есть огород? Мы не тем занимаемся.
0: Агар ولی همون پولیزی کرده اگه مام نکنم خوبتر است لیکن برای من تو حضیر من نمیتوانم فهمیده که چی تاور همون یک شخص یک پوره گازون رو 450 دلار
5: نو تام ستوپالا نگا رونالدو کنیشن
0: نگا رونالدو برو اخراف تمام دیگه
5: درو برزگاه
0: شاید به همین خاطر باشد و البته باز بعض این چیزها رو در اوکسیون ها میگذارند و در اون دوستدار های این گونه چیزها بودن. اما ببینید که بین ما و شما مثلا حتی اگر در شنوانده ها ما سوال گذاریم که شما اگر میبودید همین چیز رو میخریدید من 100% مطمئنم باور دارم که як пораи газонро масалан бо арзиши 450 доллар намехаранд. Шумо мехариде? Не.
1: Гардон
0: ва чанд нафар дар аз паси оина нигоҳ доранд.
1: Даже если бы по этому газону прошелся бы Диего Марадона, я бы не купила.
0: Бале, лекин, медуна чи, озхай ягон барнома дигар ман фурсат шуд, амин масохати варзишгоҳро, газонро ки дар онҷо ҳаст, як чен мекунам ва ҳисоб мекунам ки агар як пораш масалан 10 сантиметр ба 10 сантиметр бошад, дар умум вай чи қадар маблағ мешавад? Маблағи ки шояд гуфта нашавад.
1: И мы дружно всей командой потеряем сознание.
0: Амин гуна мешавад. Хуб, дусони гиромӣ, гумон мекунам ки соат 7:54 ин соат вақт тез гузашт.
1: Очень
0: быстро. Амин
1: Аслан, мы просто сегодня руз... очень продуктивные, друзья. Наше время очень быстро летит. Я вам
0: говорю, значит, Аслан, каждый раз с 7:00-7:30 я монтазир, что я бы кора вам. Имруз, не знаю, вақт чигуна сипарешет. Хуб, барол, бигзор, ки вақт, амин хел хуб гузарат, амо ба манфиат гузарат.
1: Конечно, с пользой.
0: Бале. Хуб, дустони гиромӣ, мо ба оисагӣ расидем ба фарҷоми барномаи Насими Субҳ. Тӯли қариб як соат ҳайати ҷудии барномаи Насими Субҳ аз радиои Тоҷикистон Ровион Томирис ва ман Исфандиёр Носиров бо шумо будем.
1: Итак, дорогие друзья, к сожалению, наше утреннее время подошло к завершению. Этот час пролетел незаметно, но мы надеемся, что он подарил вам хорошее настроение, полезную информацию, улыбки и приятные эмоции. Спасибо каждому, кто был сегодня вместе с нами, кто начинал свой день под звуки нашей программы. Для нас большая радость и честь быть частью вашего утра. С вами сегодня в эфире были Носиров Исфандиёр и я, Томирис Набизод. Это была программа «Насими Суп». Оставайтесь с нами. До завтра.
0: Вале, барномаи дигари радиои Тоҷикистон албатта идома доранд баъд аз шунидани як суруди дархостӣ дар иҷрои Рустам Азимӣ. Баъзе чизҳои мо доштем, но гуфта монд. Хуб, шояд фардо.
1: Да, кстати, друзья, совсем забыла отметить. Оставайтесь с нами, потому как у нас еще будут очень много интересных колонок, блоков. И как раз таки по требованию и по желанию наших слушателей в формате вопрос-ответ. Поэтому мы надеемся, что вы с нами. До завтра. Всего доброго, хорошего дня.
0: Тодру Дигар, хайр.

0: Новости дня и освещение важных мировых событий в новостной рубрике «Радио Таджикистана».
1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! С вами Фред Мукими, с рубрикой новостей дня Таджикистана и мира, 17.00. Начнем сегодняшний выпуск с анонса новостей. В период независимости в Таджикистане проведена всеобъемлющая правовая реформа. В Таджикистане выявили 15 поддельных иностранных дипломов за полгода. Таджикский бизнес подписал более 400 документов о сотрудничестве с зарубежными партнерами за полгода. В Таджикистане запущен веб-сайт о качестве воздуха. А теперь к основным новостям. В период независимости проведена всеобъемлющая правовая реформа с целью укрепления национальной государственности и обеспечения развития правовой системы страны. И этот процесс продолжается, сказал 14 июля в своем выступлении президент Республики Таджикистан, уважаемый Эмомали Рахмон, на церемонии открытия здания Министерства юстиции. Следует особо отметить, что правительством Республики Таджикистан с целью создания условий для работы сотрудников органов юстиции в годы независимости в 33 городах и районах страны были построены и благоустроены современные здания центров юстиции. В 5 других городах и районах административные здания были полностью отремонтированы и реконструированы, а также обеспечены современными условиями и возможностями. В этот период в целях обеспечения доступности правовых услуг для населения было создано государственное учреждение «Центр правовой помощи». В первом полугодии 2026 года Агентство по надзору в сфере образования и науки при президенте Республики Таджикистан выявило 15 поддельных документов об образовании иностранных государств, представленных для признания и установления их эквивалентности. Об этом было сообщено на пресс-конференции по итогам деятельности ведомства за 6 месяцев текущего года. По данным агентства, фальшивые документы были обнаружены в ходе экспертизы дипломов и аттестатов, которые граждане представили для официального признания на территории Таджикистана. Особое внимание в отчете обращено на выявление поддельной медицинской дипломы. В агентстве отмечают, что контроль за документами специалистов медицинского профиля имеет принципиальное значение, поскольку от уровня их подготовки напрямую зависит здоровье и безопасность граждан. Таджикские компании в первом полугодии 2026 года подписали 416 документов о сотрудничестве с зарубежными партнерами в рамках международных выставок, бизнес-форумов и встреч в формате «бизнес-ту-бизнес». Об этом в ходе пресс-конференции по итогам полугодия 2026 года отметил председатель торговой палаты Таджикистана Фархотшоу Рахмонализуда. Наибольшее количество документов было подписано во время отечественных и зарубежных выставок. Всего по итогам участия в выставочных мероприятиях отечественные компании заключили 355 документов о сотрудничестве, включая 90 соглашений о сотрудничестве, 113 меморандумов о взаимопонимании, направленных на развитие экспорта таджикской продукции, а также 40 соглашений и 103 меморандума по вопросам купли-продажи товаров. Еще 17 документов были заключены по итогам 29 встреч в формате «бизнес-ту-бизнес», в которых участвовали более 1106 представителей таджикского бизнеса. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, количество таких встреч увеличилось на 17. Агентство по гидрометеорологии Республики Таджикистан подготовило веб-сайт о качестве воздуха в республике, где граждане могут найти подробную информацию о текущем состоянии качества воздуха в стране на таджикском, русском и английском языках. Как сообщили в агентстве, в настоящее время автоматические устройства мониторинга качества воздуха установлены в 9 регионах республики, в том числе 6 в Душанбе, на территории культурно-рекреационного парка имени Садырдина Айни, проспекта Рудаки, Института физики и техники имени Умарова, Национальной академии наук, Международной президентской школы, поселков 65 и 103, а также 3 в городах Куляб, Вахдат и Гисар. Данный портал является единственным источником, где точность оценки качества воздуха в Республике Таджикистан определяется с использованием глобальных моделей. Вопросы цифровизации финансовой сферы обсудили министр финансов Республики Таджикистан Файзидин Кахорзода и новоназначенный руководитель программы Турецкого агентства по сотрудничеству и координации, или же ТИКа, в Таджикистане Кадир Фурхан Адабасы. По данным пресс-центра Министерства финансов, в ходе встречи рассмотрены вопросы укрепления институционального сотрудничества, а также разработка дорожной карты сотрудничества. Также были обсуждены вопросы привлечения технической помощи и организации программ повышения квалификации специалистов с использованием передового опыта Турецкой Республики. Стороны выразили готовность к дальнейшему расширению взаимовыгодного сотрудничества. Перейдем к зарубежным новостям. По меньшей мере 27 человек погибли и около 70 пострадали при пожаре в баре Бангкоке. Полиция проверяет заблокированные выходы и неисправную проводку в 50-летнем здании. Во вторник, 14 июля, перед разрушенным баром Wrong Beer на Латфаро лежали цветы, а сотрудники криминалистической службы осматривали обугленные развалины, где на сцене все еще стояла сгоревшая ударная установка. Пожар, вспыхнувший незадолго до полуночи воскресенья, по данным властей, унес жизни как минимум 27 человек и еще около 70 ранил. Среди погибших двое участников кавер-группы Тасакан, клавишницы Кванг и певицы Бриз. Их коллега по группе и возлюбленный, певец Атифат Виджарн, рассказал, как выносил ее тело из абсолютно темного, заполненного дымом помещения. Полиция выясняет, был ли один из выходов заблокирован, и проверяет электропроводку зданий, построенном 50 лет назад. Об этом сообщил премьер-министр Анутин Чарнвиракул после посещения места трагедии. Это самый смертоносный пожар в Таиланде со времен возгорания в клубе Сантика в Бангкоке в 2009 году, когда погибли 67 человек. Экологические активисты в Турции объявили о победе народа после того, как решением суда было отменено расширение крупнейшего в стране угольной теплоэлектростанции. Местные жители вместе с Greenpeace Турция выступили против строительства двух дополнительных энергоблоков на теплоэлектростанции Авшин-Эльбистан-А в провинции Кахраман-Мараш на юго-востоке страны. На прошлой неделе, 8 июля, суд аннулировал выданное в конце 2024 года заключение об оценке воздействия на окружающую среду по этому проекту, отметив, что потенциально негативные экологические последствия проекта не могут быть признаны находящимися на приемлемом уровне. «Много лет мы боремся за чистый воздух, плодородную землю и будущее наших детей. Это решение суда – победа жителей Авшина и Эльбистана», говорит Мехмед Далканат из платформы «За жизнь и природу Авшина-Эльбистана», которая выступала вместе с Greenpeace. Теперь необходимо добиться закрытия всех действующих угольных электростанций в рамках справедливого переходного процесса, который защитит и людей, и природу, добавил Мехмед. Астрономы обнаружили вид сахара в космосе, который также встречается в малине и средствах для автозагара. Этот сахар, называющийся эритрулоза, обнаружен в так называемой межзвездной среде, разряженных облаках газа и пыли между звездами. Роль сахара не ограничится тем, что он подслащивает чай и покрывает глазурью пончики. Разные его виды питают наши клетки и входят в состав ДНК. А ученые стремятся понять, как формируется сахар, поскольку это важнейший ингредиент жизни в привычном нами виде. Используя два радиотелескопа-тарелки в Испании, исследователи собрали данные с большого газового облака недалеко от центра Млечного Пути. Они идентифицировали сахар в газовой форме, сравнивая сигналы телескопов с образцами, полученными в лаборатории. Это последний на сегодня вид сахара, обнаруженный в космосе, в области, через которую пролетали два зонда NASA Voyager – самые далекие космические аппараты, когда-либо покинувшие окрестности Земли. Результаты опубликованы в понедельник в журнале Nature Astronomy. Ученые раньше находили в нашей галактике поразительные химические соединения, включая строительные блоки кинетического материала и компоненты клеток. Уважаемые радиослушатели, вот и подошел к концу сегодняшний выпуск новостей дня Таджикистана и мира. И эти и другие новости вы можете услышать в 17.00 на радио Таджикистан.

Снова мы оторваны от дома, снова между нами города, взлетные огни аэропорта.